0: совершения мошеннических операций. Об этом сообщает Центробанк. При этом клиенты банков подали 495 800 заявлений о мошеннических операциях с их сбережениями. Общий объем похищенных средств составил 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Отмечено, что в сравнении с последним кварталом прошлого года потерь стало на 10% меньше. В Хабаровском крае в 22 профобластях зафиксирован рост зарплатных предложений. Эксперты ХХРУ проанализировали ситуацию на рынке труда в регионе. Внутри профессиональных направлений в Хабаровском крае динамика предлагаемых заработных плат была разнонаправленной. Рост зафиксирован в 22 из 27 профессиональных областей. В топ-3 вошли безопасность плюс 28% к зарплате, административный персонал плюс 27%, искусство развлечения масс-медиа плюс 21%. В целом медиана предлагаемой заработной платы в Хабаровском крае составила 84 700 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 6%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброе утро вам, дорогие друзья. Эту пятницу вы продолжаете вместе с Mix.fm, и этот день пройдет очень быстро, легко и под лучшую музыку. Меня зовут Настя Абрамова. В моем плейлисте Софи Лиз Бэкстер, Медуза, Манускин. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix.fm. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix.fm.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.fm. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix.fm.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Приветствую присоединившихся к Mix FM. Лучшая музыка и утро пятницы продолжается. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Little Mix, Offenbach, а также Imagine Dragons. Сделайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И продолжаем пятницу вместе с лучшими музыкальными артистами современности.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России изменится процедура оформления пьяных водителей. Протокол об их отстранении перед проверкой на трезвость станет необязательным. Соответствующие поправки в КУАП приняла Государственная Дума. Как считают эксперты, это нововведение облегчит жизнь и автомобилистам, и автоинспекторам. Принятые поправки дают автоинспекторам право при подозрении, что автомобилист нетрезв, либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо ставить соответствующую отметку об отстранении в других процессуальных документах, например, в акте о свидетельствовании на состояние опьянения или в протоколе направления на медосвидетельствование. Такая же схема будет действовать и в отношении протокола о задержании транспортного средства. Спрос россиян на наличные в первой половине мая достиг рекорда за 15 лет. По данным Банка России, прирост спроса на наличные деньги составил 210,5 миллиардов рублей, что стало максимальной суммой за все время публикации статистики, начиная с 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на наличность увеличился в 5 раз. Прежний рекорд был зафиксирован во время пандемии в 2020 году. Опрошенные изданием «Экономиста» связывают такую динамику с отключением интернета. Поэтому майский отток в наличность носит ситуативный и сезонный характер. Вовлеченность россиян в работу снизилась. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Оценки личной вовлеченности россиян на работу составляют в среднем 4,4 балла из 5. Но эта цифра чуть ниже оценок 2024 года, когда средний балл достигал 4,6. За два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность на максимум, сократилась с 72 до 63%. Женщины, как и прежде, ставят себе более высокие оценки – 4,5 против 4,3 балла соответственно. На пятерку оценивают свой труд 68% россиянок и 58% мужчин. Вовлеченность сотрудников от 35 до 45 лет – 4,5 балла. Это выше, чем у молодежи – 4,2 балла. А также работников в возрасте 45+ – 4,4 балла. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать.

0: Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Рабочий день недавно начался, деваться некуда, нужно трудиться. Радует то, что пятница в самом разгаре, трудовая неделя подходит к концу. Здесь рядом с вами Mix FM, и хорошее настроение вам обеспечено. Сразу после рекламы Chainsmokers, Five Seconds of Summer, также Bob Sinclair, Kaizo и Big Kids чуть позже.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Микс FM. Борис Уэй, также Simple Plan, Avril Lavigne, Дон Диабло уже на очереди. Я всем желаю отличной пятницы и бодрого настроения.
1: Реклама на Микс FM. Another Mix. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: как только пришли в офис, подключились к Микс ФМ. Молодцы, дорогие друзья, так держать. Здесь лучшая музыка и полезная информация. Что с погодой в городе, узнаем сразу после рекламы. Вернемся к песням.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума разрешила россиянам работать сверхурочно в два раза больше. Парламентарии приняли закон об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза – со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в статью 99 Трудового кодекса Российской Федерации. Отмечается, что продолжительность сверхурочной работы в течение суток не должна превышать 4 часов. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90% россиян. Кроме того, инициатива позволит закрыть потребность в почти 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей. Спрос россиян на наличные в первой половине мая достиг рекорда за 15 лет. По данным Банка России, прирост спроса на наличные деньги составил 210,5 миллиардов рублей, что стало максимальной суммой за все время публикации статистики, начиная с 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на наличность увеличился в 5 раз. Прежний рекорд был зафиксирован во время пандемии в 2020 году. Опрошенные изданием «Экономиста» связывают такую динамику с отключением интернета. Поэтому майский отток в наличность носит ситуативный и сезонный характер. За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза. 65% россиян считают себя православными. В 2011 году таковыми считали себя 78% жителей России. Это следует из результатов опроса социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 9% респондентов назвали себя последователями ислама, 3% – последователями других вероисповеданий. 16% опрошенных не относят себя ни к какой религии. 32% респондентов, которые назвали себя православными верующими, никогда не посещают религиозные службы. 17% участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. Доля атеистов выросла с 2% в 2011 году до 6% в этом. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Продолжаем отличную пятницу вместе с Mix FM. Сразу после рекламы и прогноза погоды Бенсон Бун, Робин Тик Ти Ай, Фаррелл Уильямс. Впереди еще больше классных музыкальных композиций. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет вам, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку. Микс FM, Доктор Албан, также Фрейрайдинс, Хартс, Пёпл Диск Машин уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет всем присоединившимся к Mix FM. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок. Не пропустите.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России изменится процедура оформления пьяных водителей. Протокол об их отстранении перед проверкой на трезвость станет необязательным. Соответствующие поправки в КУАП приняла Государственная Дума. Как считают эксперты, это нововведение облегчит жизнь и автомобилистам, и автоинспекторам. Принятые поправки дают автоинспекторам право при подозрении, что автомобилист нетрезв, либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо ставить соответствующую отметку об отстранении в других процессуальных документах, например, в акте о свидетельствовании на состояние опьянения или в протоколе направления на медосвидетельствование. Такая же схема будет действовать и в отношении протокола о задержании транспортного средства. В России число заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы сократилось до 282 тысяч. Об этом рассказал директор ФСИН, генерал внутренней службы Аркадий Гостев. Если на конец 2021 года было 465 тысяч заключенных, то сейчас 282 тысячи. Из них 85 тысяч в СИЗО и в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора. Топ-3 самых уважаемых профессий – врачи, учителя и военные. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Трое из 10 респондентов заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий – учителя и воспитатели. Их назвали 11% опрошенных. Военнослужащие на третьем месте с результатом в 10% голосов. Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели. Их упомянули по 4% респондентов. 3% голосов набрали ученые. По 2% россиян назвали космонавтов, директоров, юристов. По 1% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям и шахтерам, а также финансистам. 8% участников опроса считают, что уважение заслуживает любая профессия. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продолжаем пятницу под лучшую музыку Микс ФМ. Дэвид Гетта и Энн Мари, Леди Гага, Ариана Гранде, Брайан Адамс и Мелани Си уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45 88 45.

0: ваших объявлений. 45-88-45. Код города 42-12.
1: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Продолжаем пятницу под лучшую музыку. Зет и Селена Гомес, Стромзи, а также One Republic уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Слушаем лучше, работаем усердно, готовимся к новым весенним выходным. Это Микс ФМ, классная музыка в продолжении часа. Прямо сейчас выясняем, какая погода в городе.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Порог дохода для плательщиков НДС предлагают заморозить. Действующий сейчас порог годового дохода в 20 миллионов рублей для плательщиков НДС необходимо закрепить на 3 года, так как у налоговых органов достаточно инструментов для индивидуальной работы с искусственным дроблением бизнеса. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Бизнес на упрощенной системе налогообложения начал платить НДС с 2025 года при годовом доходе от 60 миллионов рублей. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 миллионов, аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением бизнеса. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена. Порог будет опускаться на 5 миллионов рублей в год. В текущем году он составил 20 миллионов, в 27-м 15, а в 28-м будет 10 миллионов рублей. Банки России предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. В 2026 году российские банки отразили почти 16 миллионов 800 тысяч попыток совершения мошеннических операций. Об этом сообщает Центробанк. При этом клиенты банков подали 495 тысяч 800 заявлений о мошеннических операциях с их сбережениями. Общий объем похищенных средств составил 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Отмечено, что в сравнении с последним кварталом прошлого года потерь стало на 10% меньше. В Хабаровском крае в 22 профобластях зафиксирован рост зарплатных предложений. Эксперты ХХРУ проанализировали ситуацию на рынке труда в регионе. Внутри профессиональных направлений в Хабаровском крае динамика предлагаемых заработных плат была разнонаправленной. Рост зафиксирован в 22 из 27 профессиональных областей. В топ-3 вошли безопасность плюс 28% к зарплате, административный персонал плюс 27%, искусство развлечения масс-медиа плюс 21%. В целом медиана предлагаемой заработной платы в Хабаровском крае составила 84 700 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 6%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии «Радио Стейшн Awards».

0: Доброго дня желаю всем слушателям Микс ФМ. В студии Настя Абрамова. С самого утра рядышком, никуда не ухожу, подбираю лучший музыку. Скоро в эфире Зейн Троттл, а также Тупак и Доктор Дре. А прямо сейчас мои коллеги с прогнозом погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем активную пятницу вместе с Микс FM. Обязательно берите с собой волну 102.7. С собой всегда, везде. И будете в хорошем настроении. Сейчас в эфире небольшая реклама. И сразу после Джанджис, Good Boys, а также Walk the Moon.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM с перерывом на рекламу и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама на Микс FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вокруг, дыша отражение того, что чувствуешь внутри. А я хочу печенье, а ты...
1: Свидание с ананасом.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Свыше 1000 гектаров тайги потушили за сутки в Хабаровском крае. По состоянию на сегодняшнее утро на территории края зарегистрировано 15 термоточек, из которых по итогу минувших суток было локализовано 3. В скором времени они будут полностью ликвидированы. По сравнению с предыдущими сутками, лесопожарная обстановка значительно улучшилась в Верхнебылинском районе и Солнечном округе. Хуже всего на сегодняшний день ситуация в Амурском районе, где специалисты зафиксировали 5 термоточек, самая крупная из которых имеет площадь в 4000 гектаров. Она находится в километре от поселка станции Джелимкен. Кроме того, термоточки зарегистрированы в Ванинском, Советско-Гаванском, Нанайском и имени Лазо районах. Региональный кадровый центр откроет свои двери 1 сентября этого года на базе Института повышения квалификации специалистов здравоохранения в Хабаровске. За 25 лет работы обучения в стенах института прошли более 220 тысяч специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием от Калининградской области до Чукотского автономного округа. Ежегодно там повышают квалификацию 12 тысяч врачей и среднего медицинского персонала. По поручению губернатора Хабаровского края ведется работа по созданию кадрового центра на базе института. Новая структура будет заниматься оценкой кадровой потребности, устранением дефицита специалистов по отдельным направлениям, сопровождением профессиональной траектории, адаптацией и наставничеством молодых медиков. Схема движения автобусов в Комсомольске-на-Амуре изменится в этом году. Администрация города Юности разрабатывает новый документ планирования регулярных перевозок. Прошлый приняли в 2021 году, когда транспортная система промышленной столицы Дальнего Востока претерпела существенные изменения. Документ позволяет ввести новые маршруты, изменить их или отменить старые. Также на его основании организуют конкурсы на определение перевозчиков. В скором времени пройдет публичное обсуждение проекта нового документа. Пока неизвестно, подразумевает ли акт 2026 года существенные корректировки работы общественного транспорта.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 39 копеек, 100 японских йен 44 рубля 55 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Микс-ФМ для активных и целеустремленных. Если это про вас, то мы на одной волне однозначно. Небольшая реклама и прогноз погоды прямо сейчас, сразу после Като. Также Барнбой, Крис Мартин, Майкл Джексон присоединится чуть позже.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Больше лучшего. Больше. На Микс FM.

0: Небольшой перерыв сделаем прямо сейчас. Отдохнем, послушаем рекламу и с новыми силами отправимся. Далее лучшая музыка в продолжении часа. Голландцы из Tokyo Hotel, а также Lil Wayne и группа Imagine Dragons уже на готове.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вперед под лучшую музыку Микс ФМ. После рекламы и прогноза погоды на завтра делайте громче. Всем отличной пятницы.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Минтрансе рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков на борту самолета. Их ввели 27 марта этого года. Во время полета запрещено заряжать устройство, сдавать аккумуляторы в багаж и провозить пауэрбанки, емкость которых превышает 160 Вт в час. Портативное зарядное устройство можно провозить только в ручной кладе и в заводской упаковке. При этом важно, чтобы разъемы устройства были заклеены скотчем или лентой. Кроме того, требуется положить каждую батарею в отдельный зиплок-пакет, защитный чехол или органайзер для электроники. Как рассказали в пресс-службе Минтранса, новые правила ввели для повышения безопасности пассажиров. В Хабаровском крае продолжается прием заявок на участие в программе «Земский тренер». Программа реализуется по поручениям президента России Владимира Путина и направлена на достижение целей и задач госпрограммы «Спорт России». Цель проекта – привлечение специалистов в сферу физической культуры и спорта в малые населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек. В этом году Хабаровскому краю выделена субсидия на замещение 13 вакантных должностей работников физической культуры и спорта. Вакансии открыты в нескольких районах региона – Амурском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Вяземском, Николаевском, а также Солнечном и Охотском округах. Размер выплат для Дальнего Востока составляет 2 миллиона рублей. С полным перечнем требований и необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства спорта края. Рассмотрение заявлений продлится до 15 июля. Список получателей будет утвержден до 25 июля. Коллективы Хабаровского края выступят на марафоне «Хоров. Майский вальс-2026». Он пройдет в Краевом парке имени Муравьева-Амурского на летней эстраде «Ракушка». Мероприятие приурочено к Году единства народов России, а также к 88-летию со дня образования региона. Стартует оно 24 мая в 13 часов. Вокалисты исполнят произведения как в народном стиле, так и в современных жанрах. Программу дополнят поэтические вставки и хореографические постановки. Кроме того, традиционное ежегодное мероприятие дополнит вкусная кухня.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 39 копеек, 100 японских йен 44 рубля 55 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Подбираемся к вечеру пятницы. Надеюсь, с вами все в порядке. Есть силы отправляться далее. У нас на Mix.fm впереди информация о погоде и реклама. И потом музыкальный эфир продолжают. Феликс Ян, также Лиз Дориан, Гранд Минель будет чуточку позже.
1: Погода на Mix.fm. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix.fm.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix.fm.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: На Mix FM прямо сейчас небольшая реклама, и сразу после головокружительной композиции от лучших музыкальных артистов современности Пэнк Твой диско, Холли Молли, и также Бойкьюз Герл уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Аназумикс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Музыкальный привет всем, дорогие друзья, в студии Mix FM Настя Абрамова. Мы продолжаем наше музыкальное путешествие после рекламы и прогноза погоды. На завтра делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный. Реклама на Mix FM.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
3: Аудитория 12+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Пять часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца следующего года. Россияне без оформления визы могут въезжать в Поднебесную с целью деловых поездок, туризма, посещения родственников или друзей, а также для обмена или транзита на срок до 30 дней. За время действия безвизового режима Россию посетили 2 миллиона туристов из КНР. Китай, в свою очередь, посетил 1 миллион жителей России. Памятное место в поселке Лососина Советско-Гаванского района приведут в порядок. Там появится аллея почетных граждан. Проект благоустройства памятного места в прошлом году набрал большинство голосов и будет реализован в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Аллея расположена между администрацией населенного пункта и клубом. На территории проведут комплекс работ, обновят пешеходные дорожки, приведут в порядок постамент доски почета, разобьют клумбы, установят удобные скамейки и урны. Количество авиарейсов по Хабаровскому краю увеличат на 15% в этом году. Авиакомпании осуществят почти 2500 перелетов, что на 330 больше по сравнению с прошлым годом. Частоту рейсов по ключевым направлениям нарастили по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Число перевозок в село Богородск увеличили до 3 в неделю. Авиакомпании стали чаще отправлять самолеты из Хабаровска в Охотск. Особое внимание уделяется рейсам Чикдамын. Дополнительные рейсы пустят из краевой столицы в Советскую гавань и Николаевск-на-Амуре. Также с января этого года появился новый маршрут Николаевск-на-Амуре, рабочий поселок Лазарево. В мае стартовали перелеты Охотск-Нилькан-Джигда. Все маршруты попадают под программу субсидирования билетов. Часть их стоимости оплачивается из краевого бюджета, что позволяет пассажирам летать по сниженным тарифам.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 39 копеек, 100 японских йен 44 рубля 55 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера всем присоединившимся. Пятница в самом разгаре. Лучшая музыка в приемнике. Трудовую неделю завершаем весело и со вкусом. После небольшой рекламы и прогноза погоды Сия Оффенбах и еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго вечера, пятница. Желаю всем слушателям Mix FM классной музыки. Поделюсь для отличного настроения группа Bon Jovi, Киара, а также Майли Сайрус уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем эфир. Информацию о погоде и небольшую рекламу. И сразу после новый музыкальный блок. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
5: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Движение транспорта в центре Хабаровска ограничат завтра. В городе пройдет 10-й всероссийский полумарафон «Забег.РФ». С 12.30 до 14.30 нельзя будет проехать по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Пушкина, от улицы Широнова до улицы Московской, а также от улицы Карла Маркса до Ким Ю Чена. Далее с 14.30 до 20 часов движение ограничат по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса на участке от улицы Широнова до Синельникова, а также по транспортной развязке на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской. Изменится и путь следования муниципальных маршрутов. Хабаровчан и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок в центральную часть города в день масштабного мероприятия. В Хабаровске в следующем году территориям общественного самоуправления выделят 30 миллионов рублей. В этом году объем средств, которые выделяются администрация города, составляет 20 миллионов рублей. Это позволит воплотить в жизни еще больше идей. Городской конкурс ТОС в Хабаровске привлекает все больше участников. В этом году поступило 217 заявок, что на 73 проекта больше, чем в прошлом. Наибольшее количество инициатив направили жители индустриального района. От них поступило 77 заявок. По результатам экспертной оценки победителями признаны 32 проекта на общую сумму почти 32 миллиона рублей, из которых средства бюджета чуть менее 20 миллионов. Остальные – собственные средства, которые горожане направили в качестве софинансирования. План завоза продовольствия в северные районы Хабаровского края в этом году увеличен на 30%. В этом году в отдаленные районы будет доставлено более 51 тысячи тонн продовольствия. На заседании Президиума правительства края под председательством Дмитрия Демешина обсудили организацию северного завоза. Губернатор потребовал не успокаиваться на цифрах и работать по реальным потребностям людей. Он отметил, что от жителей отдаленных сел и поселков поступали жалобы на отсутствие товаров длительного хранения. Глава региона поручил Министерству промышленности и торговли региона закрепить для этих целей за каждым северным районом куратора. К территориям северного завоза в Хабаровском крае относятся 8 районов, где проживают около 88 тысяч человек. Основной завоз идет водным транспортом в период навигации. Это самый экономичный способ. Также грузы везут по зимним автодорогам и авиации.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 39 копеек, 100 японских йен 44 рубля 55 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Дорогие друзья, откладывайте в сторону свои дела, берите в руки телефоны, потому что прямо сейчас мы разыграем два билета в кинотеатр «Синема 9» в Броско на предпоказ музыкального байопика под названием «Майкл». Состоится этот предпоказ 27 мая в 19:30. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Он один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом, и легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Два билета на этот полный захватывающих поворотов фильм разыграем прямо сейчас. Пишите к нам в мессенджер Макс фразу «Хочу в кино», и вы сможете увидеть все своими глазами. Первому слушателю, приславшему сообщение, отправлю два электронных билета 924-924-102,7. Жду ваших сообщений.
1: Погода на Микс-ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
9: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
10: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на фильм «Майкл. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона», который вы сможете увидеть своими глазами в кинотеатре «Синема 9». Пишите к нам в мессенджер Макс фразу «Хочу в кино» и сможете забрать два билета 924-924-102,7.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: That's just gonna be crazy.
1: Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102.7. 67 102.7. Let's go.

0: Спасибо всем огромное. Победитель определенно ожидайте моего ответного сообщения. А всем спасибо и удачи в следующий раз.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Свыше 1000 гектаров тайги потушили за сутки в Хабаровском крае. По состоянию на сегодняшнее утро на территории края зарегистрировано 15 термоточек, из которых по итогу минувших суток было локализовано 3. В скором времени они будут полностью ликвидированы. По сравнению с предыдущими сутками, лесопожарная обстановка значительно улучшилась в Верхнебуинском районе и Солнечном округе. Хуже всего на сегодняшний день ситуация в Амурском районе, где специалисты зафиксировали 5 термоточек, самая крупная из которых имеет площадь в 4000 гектаров. Она находится в километре от поселка станции Джелимкен. Кроме того, термоточки зарегистрированы в Анинском, Советско-Гаванском, Нанайском и имени Лазо районах. Региональный кадровый центр откроет свои двери 1 сентября этого года на базе Института повышения квалификации специалистов здравоохранения в Хабаровске. За 25 лет работы обучения в стенах института прошли более 220 тысяч специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием от Калининградской области до Чукотского автономного округа. Ежегодно там повышают квалификацию 12 тысяч врачей и среднего медицинского персонала. По поручению губернатора Хабаровского края ведется работа по созданию кадрового центра на базе института. Новая структура будет заниматься оценкой кадровой потребности, устранением дефицита специалистов по отдельным направлениям, сопровождением профессиональной траектории, адаптацией и наставничеством молодых медиков. Схема движения автобусов в Комсомольске-на-Амуре изменится в этом году. Администрация города Юности разрабатывает новый документ планирования регулярных перевозок. Прошлый приняли в 2021 году, когда транспортная система промышленной столицы Дальнего Востока претерпела существенные изменения. Документ позволяет ввести новые маршруты, изменить их или отменить старые. Также на его основании организуют конкурсы на определение перевозчиков. В скором времени пройдет публичное обсуждение проекта нового документа. Пока неизвестно, подразумевает ли акт 2026 года существенные корректировки работы общественного транспорта.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 39 копеек, 100 японских йен 44 рубля 55 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера всем слушателям Микс ФМ в продолжении часа рекламы и прогноз погоды. И сразу после Паркин Мэтьюс, Against the Current, также Иманбек Висхалифа тоже присоединятся. Делайте громче и обязательно дождитесь.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа. Далее новый музыкальный блог диджея Avicii, Crash Adams, Jessie J уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix.FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всем отличного вечера пятницы и лучшей музыки Микс ФМ. Продолжим ее слушать сразу после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Рекламно-рекламная на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках. Только на Mix FM.
2: Что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45. Young money, young money. Young money.
7: Love in a thousand different flavors.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

102.7.

Делайте громче. Это же Микс. Микс FM. Find my way through the darkness.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

это же Микс FM.

Любила в себя меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на миг.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

8 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Anazavix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Микс работа.
3: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по Трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212 59 99 58. 59 99 58.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
3: Аудитория 12+.
4: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния».

0: 45 88 45.
1: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 25 градусов. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.